0: ესეთი გზნობა მაქვს, რომ აქედან ვერ გავალ.
1: Ну,
0: как гахедвис мешения.
1: Потому что мне
0: кажется, что мы вот.